ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
yin da tu yu ne khres na chawa sang ye khar che bi ne le gren chi din je gi tin zor ki sam lo ji yong go ya da na tu den to din je gi ya sam lo na lo li ne tu shi chom yi na nang ki rang ki mi zi yang khres na lem bu ti li ya pian do yo ris je sun sha da tan de ge li ne le lam zu kha zu gi chi wa yu bi ne le mi mi zi na lo li ya da ta pa tem ba me ba tinde chin du sam ba ta de yu yu gi tan de me cha ya la so tin de nang zu yo ba ᱱᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟᱯᱮ ᱛᱟᱫᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱯᱤᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱭᱚᱨᱮᱥ ᱥᱩᱵᱤᱱᱟ ᱞᱟᱝᱜᱚᱭ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱪᱤᱫᱩ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱟᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟᱞ ᱛᱩᱠᱩᱱᱮ ᱟᱱᱡᱩᱫᱟ ᱥᱩᱥᱨᱤᱱᱤ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱟᱝᱵᱩᱥ ᱴᱷᱮᱵᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱱᱤᱢᱟᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱭᱚᱭᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱱᱮᱵᱚ ᱥᱟᱝᱵᱩ ᱨᱟᱡᱤᱞ ᱞᱮᱵᱤᱭᱩᱱᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱡᱤᱞᱫᱮ ᱟᱠᱤ ᱱᱮᱵᱚ ᱡᱤ ᱢᱮᱡᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱢᱤᱫᱟ ᱠᱷᱚᱥᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱟᱱᱡᱩᱫᱟ ᱟᱛᱩᱡᱩ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱞ ᱠᱮᱱᱟᱞ ᱭᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱩᱝ ᱵᱟᱫᱮ ᱜᱚᱠᱷᱚ ᱡᱮ ᱢᱟᱥᱩ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱞᱚᱞ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱᱴᱤ ᱥᱚᱥᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱩᱫᱚᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱞ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱩ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨ ᱵᱟᱞ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱡᱚᱵᱟ ᱠᱚ ᱧᱮ ᱵᱟᱨ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱫᱩ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱᱴᱤ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱠᱤᱝᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱟᱡᱩ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱ ᱱᱮᱢ ᱵᱤᱪᱷᱮ ᱜᱚᱢ ᱢᱟᱥᱮ ᱴᱤᱱᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱯᱟ ᱛᱚᱨᱢᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱤ ᱨᱮᱥ ᱪᱤ ᱴᱷᱮᱝᱜᱩᱭ ᱱᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱯ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱱᱩᱡ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱠᱷᱩᱡᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱠᱤᱝᱭᱮᱱ ᱠᱤ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤᱱᱟ ᱴᱤᱱᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱠᱩᱢᱜᱤ ᱠᱚᱵᱚᱵ ᱥᱟᱝᱵᱩ ᱪᱤ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱵᱚᱠᱷᱚᱨᱟᱱ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱢᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱩᱥᱤᱢ ᱫᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱤᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱪᱩᱱ ᱛᱚᱵᱚ ᱫᱚᱣᱟᱞ ᱥᱤᱱ ᱛᱩᱜᱩᱝ ᱟᱱᱡᱚ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱫᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱱᱩᱡ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱠᱷᱩᱡᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱭᱚᱢᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱴᱤᱱᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱢ ᱛᱩᱭᱟ ᱫᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱜᱩᱨ ᱵᱟᱞ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱫᱩ ᱠᱤ ᱠᱩᱨᱭᱩ ᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱵᱮ ᱱᱮᱡᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱟ ᱱᱟᱨ ᱣᱮ ᱝᱟᱱ ᱡᱩ ᱞᱚᱛᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟ ᱛᱩᱵᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱠᱩᱜᱟᱯ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱪᱤ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱫᱩ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱟᱱ ᱠᱤᱥᱤ ᱱᱩᱡ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱡᱟ ᱠᱤᱝᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱤᱣᱮ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱫᱩᱝᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱝᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱛᱩ ᱭᱟᱨᱠᱮ ᱭᱚᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱤᱝ ᱵᱮᱥᱮᱢ ᱠᱟᱢ ᱡᱤᱜᱮ ᱢᱩᱛᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱭᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱜᱨᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱩᱱᱡᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱱᱚᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱭᱛᱟ ᱫᱚᱞᱩᱝ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱭᱚᱝ ᱵᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱵᱚ ᱡᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱫᱩ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱪᱷᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱱᱮᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱫᱩ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱞᱚ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱩᱜᱚᱵ ᱡᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱛᱚᱥᱟᱢ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞ ᱠᱤᱭᱚ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝᱡᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱭᱟᱣᱚᱪ ᱢᱤᱱ ᱛᱚᱵ ᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱮᱞ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱩᱭ ᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱱ ᱛᱚ ᱠᱮᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱩ ᱡᱩᱝ ᱜᱩᱨᱵᱟ ᱛᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱟᱡᱤᱵ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱧᱮ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮ ᱱᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱴᱷᱤᱴᱤ ᱭᱟᱣᱚᱪ ᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱮᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱩᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱵᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱪᱟ ᱫᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱭᱩᱱ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱭᱟᱣᱚᱪ ᱞᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱴᱩ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱚ ᱜᱮ ᱢᱚᱴᱨᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱮᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱫᱩᱭᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱢᱩ ᱤᱞ ᱪᱟᱝ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱮᱡᱤ ᱢᱮᱝᱟ ᱫᱚᱵᱡᱤ ᱪᱷᱚ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱚ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱞ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱪᱩᱝ ᱫᱩ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱯ ᱴᱤ ᱴᱤᱢ ᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱫᱩᱭᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱢᱟ ᱨᱤ ᱞᱟᱱᱤ ᱯᱟᱢᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱠᱤ ᱯᱷᱩᱴᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱫᱩ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱩ ᱨᱤᱥ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱞᱚᱯ ᱥᱩᱭᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱨᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱫᱩᱥᱤ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱚᱢ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱥᱚᱭᱮ ᱱᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱭᱟᱣ ᱪᱤ ᱪᱷᱟ ᱡᱩ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱵᱮ ᱪᱷᱮᱝ ᱜᱩᱭ ᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱵᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱭᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱠᱤ ᱭᱚᱝ ᱥᱩ ᱵᱮ ᱠᱮ ᱵᱮ ᱤᱱᱮ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱯᱟ ᱵᱮ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱤᱡᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱩ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱱᱮ ᱞᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱧᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱩᱵ ᱡᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱢᱮᱥᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱝ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱭᱚᱨᱤᱥ ᱪᱷᱮ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱩᱵᱩ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱷᱩᱜᱩ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱛᱚᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱱᱮᱵᱚᱵ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱡᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱞᱮ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ